0: Марина Цветаева и Алла Пугачева «Фаса Мирвар Трубля».
1: Хочу у зеркала, где муть и сон